0: Саймон Говора.
1: Гарантирано 10 хитов вести.
2: Hey, yo, big wave. Tell the mic on.